0: musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,